Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

где-то проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо. Времени уже нет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В двух рижских школах будут открыты дополнительные первые классы. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В связи с возросшим спросом в двух школах рижского муниципалитета будут открыты дополнительные первые классы, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации. В настоящее время дополнительные классы первого класса открыты в рижской средней школе номер 45 и в рижской начальной школе народного искусства имени Оскара Калпакса. В заявлении муниципалитета говорится, что власти отслеживают спрос и при необходимости откроют дополнительные классы, если позволят школьные помещения. Процесс заполнения мест в первом классе на 2026-2027 учебный год продолжается. Школы рассылают родителям письма с информацией о включении или не включении их ребенка в список абитуриентов, поступающих в первый класс. Муниципалитет просит принять во внимание, что процесс приема еще не завершен, и изменения в списке будут происходить в течение июня. После получения приглашения от учебного заведения родители ребенка должны в течение 10 календарных дней подать в учебное заведение заявление о зачислении ребенка в первый класс или об отзыве заявления. Большинство детей зарегистрированы в нескольких школах, поэтому после каждого ответа родителей список претендентов меняется, и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно отслеживать получаемую информацию.
3: Про интернет.
2: Предприятие «Пассажирские поезда».

0: и не пользоваться интернетом Starlink, подключаясь к сети Wi-Fi в поезде. Во время движения интернет будет обеспечиваться за счет автоматического переключения между сетями мобильных операторов и сервисом Starlink. Во время пилотного проекта оценят качество и стабильность решения Starlink на разных маршрутах и при разных условиях движения, а также возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах компании.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
2: Друзья, всем здравствуйте, доброе утро, всем. У микрофона Кирилл Низовцев. В ближайшие 3 часа мы будем вместе в эту замечательную пору летнюю. И четверг уже наступил. Сегодня, между прочим, 4 июня. В общем, начали лето с понедельника. А каким днем закончим, ну, собственно, неважно. Главное не то, как лето закончится и когда, каким днем, а с какими эмоциями будем выходить из лета в конце августа, начале сентября. Надеюсь, что только с хорошими. День порадования кошачьих бегов, так называется праздник. Что это за день? Непонятно совершенно. Также день рождения журнала «Крокодил». Помните, такой был. День борьбы с кариесом зубов, день спойлеров, день старых дев. О, Господи. День объятий с кошками. Ну, это вот как раз к старым девам. Еще сыр туда и коньяк. Да. День коньяка сегодня, день сыра, день под названием «Василиск». Об этом я подробнее расскажу. Давайте уж пойдите навстречу мне, не напрягайте старика. В начале второго часа проекта «Доброе утро» шучу. Ну какой же я старик? Всего лишь 59. Шутка. У микрофона Кирилл Низовцев. Еще раз напомню, я с хорошим настроением в ваши дома, ваши радиоприемники пришел. Надеюсь, что уйду, так же, как и лето, с прекрасными эмоциями. Вчерашний день, конечно, ознаменован визитом Ричарда Гира. Только ленивый не написал про это. А кто-то, в общем-то, сказал, приехал. Ну и бог с ним, мог бы не приезжать. Но есть разные люди. Есть люди, так сказать, совершенно, знаете, такие вот пустые, ничем не интересующиеся, ничего им не нужно, живущие в своем болоте, плавающие в своем течении. И, наверное, ни Ричард Гир, ни Мадонна, ни Майкл Джексон, никто их не удивит. А я считаю, что это, конечно, грандиозное событие. Еще раз напомню, что я лично видел Ричарда, летел с ним в одном самолете. И, в общем, как бы очень... этому доволен. Друзья мои, давайте разрешу, наверное, начать нашу программу, если вы не против. Если вы не против, я тогда разрешаю. Мы начинаем программу «Доброе утро». Всем вперед, поехали!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Скоро исполнится год после введения ограничений на продажу алкоголя в Латвии. И первые цифры показывают, что потребление действительно снизилось, но не драматически. Падение продаж смешивается с ростом акцизов, изменением привычек и поиском обходных путей. Сокращение времени продажи спиртных напитков произошло, и ограничение рекламы произошло. По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2024 год, Латвия по уровню потребления алкоголя на душу населения занимает второе место после Португалии, 11,7 литра. Ограничения на торговлю и рекламу алкоголя вступили в силу в августе прошлого года после долгих широких дискуссий. Против них возражали как торговцы, так и производители. Уменьшился ли объем переданного для потребления алкоголя за этот период? Как сообщила замдиректора налогового управления СГД Илза Боранце, наибольшее падение зафиксировано не только по пиву, но и по промежуточным продуктам и винам. Однако сейчас эта тенденция немного выравнивается, идет вверх. В целом, за первые три месяца года объем переданных для потребления алкогольных напитков уменьшился на неполные 5%. Что касается пенного напитка, то снижение было существенно в 18,75 в январе и 12,39 в феврале. В марте другая тенденция, рост составил 3,96%, почти 4. В то же время, как пояснил представитель ВИД, изменения в потреблении алкоголя нельзя оценивать только лишь по ограничению времени работы магазинов. Необходимо смотреть шире. Как мы знаем, выросли также ставки акцизного налога, что вызвало рост цен. Нужно смотреть, как у населения изменилось потребление алкоголя, не поменялась ли какая-то традиция, переход на употребление других алкогольных напитков или же вообще отказ от алкоголя. В Минздраве сообщили, что точными данными о влиянии ограничений на потребление пока не располагают, однако общее падение потребления наблюдалось уже в прошлом году. На данный момент это снижение составляет минус 0,5 литра, однако этот показатель еще может быть скорректирован, говорит зам. Руководитель отдела профилактики зависимости Минздрава Санита Лазденя. Вы знаете, я всегда человек открытый, всегда честно говорю свое мнение. Судя по этой статье, ни черта не изменилось в этой сфере. Можно было не ограничивать, не запрещать. И, в общем-то, торговцам давать заработать больше, потому что толку как будто бы ноль. Это я так вижу, во всяком случае. На самом деле, ситуация по пиву мне примерно понятна. Иногда, покупаешь, периодически так случается, а потом раз резко, и понимаешь, неинтересно, невкусно, надоело, надо сделать паузу. Возможно, эта пауза была сделана как раз людьми, потому что были холодные очень месяца, и именно тогда ничего не хотелось. Вот я вспоминаю это холодное время, это холодную зиму, хотелось просто выпить горячего чаю, чтобы согреться, никаких алкогольных напитков, поэтому, в принципе, тенденция здесь обоснована. А вообще, конечно, алкоголь зло, могу сказать так честно вам. Можно вполне обходиться без него, получать кайф от жизни. Без него вообще очень здорово просыпаться с чистой головой, свежим, здоровым. Хотя не всегда это получается, даже когда не употребляешь алкоголь, просто по причине того, что либо плохо себя чувствуешь, либо там поздно лег, либо плохо спал, или еще как-то было душно. В общем, разные причины присутствуют. Вот минувшей ночью, скажем так, я как-то спал не очень, и сегодня немного, как мне кажется, разбит, хотя ничего не употреблял. Я желаю вам здорового образа жизни. Все-таки, мне кажется, это модно, я так думаю. И что касается алкоголя, то ближайший праздник Лиго, в общем-то, наверное, покажет многое, насколько вообще латвийцы отошли от алкоголя или не отошли. Мне кажется, стоит сравнить цифры прошлого года, позапрошлого и это. Вот если они будут меньше, чем годами раньше, тогда уже можно понимать, что потребление алкоголя снизилось. Мне кажется, это будет существенно лакмусовая бумажка. Вот такие новости, друзья, мы продолжаем. Едем вперед.
0: Из последних новостей.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит найти баланс между работой и отдыхом. Если вы всецело будете отдаваться делу и не оставлять себе времени на передышку, то совсем скоро можете почувствовать выгорание. Тельцы, астрологи советуют вам больше времени провести с близкими, чтобы вы могли еще больше сблизиться с ними и насладиться общением. Вы получите массу удовольствия. Близнецы, в этот день вы можете получить интересное предложение по работе. Возможно, в последнее время вам не хватало новых вызовов, однако сейчас все изменится. Вы превзойдете сами себя. Раки, вам нужно обрести гармонию внутри себя. В этом вам помогут разного рода духовные практики, в том числе и медитации. По мнению астрологов, именно они окажут позитивное влияние на ваше эмоциональное состояние. Львы, в этот день вам необходимо проявить уверенность в себе, ни в чем не сомневайтесь, поэтому вы способны добиться невероятных высот. К тому нужно приложить усилия, но у вас все получится. Дева, рекомендуется наладить коммуникацию с коллегами. Именно вместе с ними вы можете добиться успеха в рабочих вопросах, а также смело обменивайтесь идеями. Весы, на первый план у вас выйдет личная жизнь, вы захотите больше времени провести со своей второй половинкой, забыв обо всем на свете, а вот одинокие весы могут встретить своего человека. Скорпионы, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она будет на пике. Благодаря этому вы сможете найти правильный выход из любой ситуации. При этом не стоит полагаться на волю случая. Будет лучше, если вы все же будете брать на себя ответственность. Стрельцы, в вашей жизни могут возникать новые события, с которыми вы пока не знаете, как справиться. Астрологи советуют вам советоваться с более опытными людьми, чтобы не совершить ошибку. Козероги, день будет благоприятным для планирования. По мнению экспертов, вам стоит расписать все свои цели и начинать их реализовывать. Не спешите, потому что кто тише едет, тот дальше и будет. Водолеи, никому не позволяйте нарушать ваши личные границы. Берегите свою свободу, но в то же время не бойтесь подпускать к себе людей. Они могут приходить в вашу жизнь с разными целями, но это опыт. Наконец, рыбы. Проявляйте свою искренность. Это поможет вам наладить отношения с людьми, обрести новых друзей. Больше выходите в свет, потому что так вы сможете более продуктивно провести свой день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют квартирник душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу сервис.
5: Pio Studio. Pilates, kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
6: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.

0: время.
1: Сегодня в рубрике «Это время» поговорим про уникальную машину Porsche, легендарную модель Porsche 911. В задачи автоконцерна Porsche не входило создание авто, которое будет пользоваться популярностью на протяжении практически 50 лет. Это произошло случайно. Первую модель 911 выпустили взамен устаревшей версии Porsche 356. Ее сделали более удобной для скоростной езды. История Porsche 911 начинается с 1963-го. Именно тогда он был представлен публике на автосалоне во Франкфурте своим разработчиком Фердинандом Порше-младшим. Это был предсерийный экземпляр. В рыночных масштабах авто стали выпускать спустя год, и тогда Porsche представили в Париже. Первоначально номер 911 был лишь очередным стандартным номером, который присваивается всем моделям, но из-за рыночного успеха этого авто было принято решение в виде исключения оставить за этой моделью данный цифровой номер. Это случилось единственный раз за историю Porsche. Первую версию 911 сняли с производства лишь в 1974-м. За время ее существования было около 8 различных модификаций и обновлений. Уже с 1974 года вплоть до 85-го стали выпускать второе поколение машин этой марки. Правда, уже по другим заводским номерам 930. Хотя компания Porsche считает, что и 911, и 930 – это все одно поколение, но мнение общественности не опровергает. Новый период в истории развития обновленного авто Porsche начинается после 1990-го, когда с конвейера сошла последняя классическая модель авто. Модифицированный Porsche Carrera S представлен миру в 2011-м. По мнению критиков, автомобиль стал более фотогеничным. Дело было в том, что в новой модели уменьшили угол наклона лобового стекла, плюс удлинили крышу. В целом, все современные модели эволюционировали. Изменения произошли как внешние, так и внутренние. Например, сделали более элегантную форму фар. Передние кресла также имеют 9 настроек комфорта для пассажиров. Смотря на Porsche Carrera 911S, можно заметить некоторое сходство с первой, той самой моделью. И в новом Porsche стоит 6-цилиндровый двигатель объемом 3,8, мощностью 400 лошадей, а также 7-ступенчатая механика. На новых версиях авто радиус колес увеличили до 20 дюймов. Для этого пришлось расставить дальше друг от друга фары, расширить крылья. К тому же авто оснастили электромеханическим усилителем руля ZF для экономии топлива и повышения комфортности при движении купе, а также снизили вес на 40 кг. Напомню, речь идет о Porsche, которое было представлено в 2011 году. Ну, в общем-то, возможно, какая-то есть более свежая информация, однако у меня вот такая в данный момент. Друзья мои, интересная история, конечно, сам послушал и что-то для себя отметил. Ну, потом где-нибудь в компании обязательно блесну своими знаниями. Ну и вы также не ударьте в грязь лицом.
0: То время.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляют лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».

0: из последних новостей.
1: Вот такая и новость, еще больше, наверное, социальная. Рынок труда стоит на пороге исторических изменений. Новая директива Европейского парламента и Совета ЕС о прозрачности оплаты труда изменит правила игры, потребовав от работодателя обеспечивать ровную оплату труда женщин и мужчин. Что это будет означать для работодателей и работников, отвечают эксперты одного из латвийских банков. Новое регулирование существенно расширит права работников-соискателей. Во время собеседования работодатель больше не сможет спрашивать о нынешней или предыдущей зарплате кандидата, разрешено будет спрашивать только о желаемом уровне оплаты труда и должности, на которую он претендует. Одновременно информация о заработной плате больше не будет считаться конфиденциальной, и при желании работник сможет обсуждать ее с коллегами или другим работодателем. Работники смогут гораздо более открыто задавать вопросы, обсуждать оплату труда также раз в год, запрашивать информацию о средней зарплате мужчин и женщин в своей должностной категории. Интересно. А вот работодателям необходимо будет создавать полностью прозрачную систему оплаты труда, оценив все должности в организации по единым критериям, независимо от пола. Например, будут учитываться навыки и опыт, необходимые для выполнения работы, уровень умственной нагрузки, объем принимаемых решений и другие факторы. Также необходимо будет определить принципы начисления заработной платы и регулярно рассчитывать различия в оплате труда как по компании в целом, так и по отдельным категориям должностей. Законопроект в Латвии пока не принят, поэтому директива не вступит в силу с 7 июня. С учетом изменений в правительстве неизвестно, когда это произойдет. Латвийский подход предусматривает расчет не только основной переменной части заработной платы, но и различных дополнительных льгот, что создаст для работодателей значительную административную нагрузку. Опасения также вызывает требования директивы раскрывать информацию об оплате труда только в том объеме, который соответствует требованиям общего регламента по защите данных, не раскрывая персональные данные конкретных лиц, хотя с точки зрения работника информация о плате заработной больше не считается конфиденциальной. Для работодателя она по-прежнему остается конфиденциальной и должна обрабатываться в соответствии с требованиями защиты данных. Но, вы знаете, могу сказать, что, наверное, это правильно, потому что, ну, как-то вот раньше привыкли, знаете, такой колхозный способ, метод говорить обо всем, задавать неловкие вопросы, а человек не понимает, что делать, ему отвечать на них или нет. Это, знаете, как вот запретили фотографировать людей, да, без их согласия, так и здесь запретили без согласия людей спрашивать какие-то вещи, задавать неудобные вопросы, например, про зарплату. Ну, вы еще спросите, как вы любите, не знаю, там, любовью заниматься, да, или сколько раз в день, месяц, год вы это делаете. Вот, совершенно никому не нужна информация, так и здесь, в принципе, наверное, все правильно, чинно, честно и благородно. Я, знаете, что пожелаю вот после этой новости? Чтобы было куда устраиваться на работу, вот, и чтобы зарплата приходила вовремя, и никто вас не кидал, вы работали, получили удовольствие от своей работы и зарабатывали прекрасные деньги. Вот что хочется пожелать. Наша программа продолжается. Меня зовут Кирилл Низовцев. Движемся дальше.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия проводит ответственную бюджетную политику. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвия продолжает проводить ответственную бюджетную политику и в условиях, когда существенно выросли расходы на оборону, используя предусмотренную фискальными правилами Европейского Союза гибкость для инвестиций в безопасность, считает еврокомиссар Валдис Домбровскис. Политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно использовать фонды ЕС. Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности. Странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод Европейской комиссии о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также Европейская комиссия рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах. Европейская комиссия представила весенний пакет европейского семестра 2026 года, в котором изложены политические указания для стран. Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности ЕС, стратегическая автономии, а также экономической и социальной устойчивости и сплоченности с учетом текущей геополитической неопределенности и одновременно общей цели сохранения фискальной устойчивости.
0: Про Юрмалу.
2: Оппозиция в Юрмальской думе после драки на улице Йомас хочет получить от полиции оценку охвата систем видеонаблюдения в городе. Сегодня, 4 июня, состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором

0: мерам безопасности на улице Йомас и в других местах массового посещения, развитию систем видеонаблюдения и укреплению сотрудничества с госполицией. Также необходимо будет предоставить информацию о требуемом финансировании для реализации этих мер безопасности.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
2: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Друзья мои, второй час доброе утро. Я Кирилл Низовцев. Привет вам. 4 июня, четверг. Праздник под названием Василиск отмечается сегодня. В этот праздник не принято работать на земле, иначе вырастет лишь бурьян, полынь да васильки. Поэтому его посвящают хлопотам по дому. Существует легенда о том, что в этот день может родиться царь Василиск, существо с телом жабы, головой петуха и змеиным хвостом. Его взгляд, значит, такой серьезный, что все живое гибнет, источники колодцы высыхают, девушки теряют красоту, урожай вянет. Чтобы этого не произошло, накануне дня Василиска хозяева собирают все яйца и варят их вкрутую. Что ж там, интересно, вянет, а? Женщины интересуются, то самое вянет или нет? Шутка. А попение соловья на рассвете судит о погоде. Если оно радостное, значит, будет тепло. Девушки гадают по веночкам, сплетенным из березовых прутиков. Они бросают их в реку и смотрят, если они не тонут, то удача не за горами. Дай бог всем и каждому удачи, удачи, везения, любви, всего самого прекрасного. До 10 утра я остаюсь вместе с вами. Мы, друзья мои, продолжаем. Меня зовут Кирилл Низовцев. И ближайшие 2 часа мы здесь, на волне Авторадио Латвия, в проекте «Доброе утро», 4 июня в четверг. Все вместе с нами, пожалуйста. Поехали, продолжаем.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит найти баланс между работой и отдыхом. Если вы всецело будете отдаваться делу и не оставлять себе времени на передышку, то совсем скоро можете почувствовать выгорание. Тельцы, астрологи советуют вам больше времени провести с близкими, чтобы вы могли еще больше сблизиться с ними и насладиться общением. Вы получите массу удовольствия. Близнецы, в этот день вы можете получить интересное предложение по работе. Возможно, в последнее время вам не хватало новых вызовов, однако сейчас все изменится. Вы превзойдете сами себя. Раки, вам нужно обрести гармонию внутри себя. В этом вам помогут разного рода духовные практики, в том числе и медитации. По мнению астрологов, именно они окажут позитивное влияние на ваше эмоциональное состояние. Львы, в этот день вам необходимо проявить уверенность в себе. Ни в чем не сомневайтесь, поэтому вы способны добиться невероятных высот. К тому нужно приложить усилия, но у вас все получится. Дева, рекомендуется наладить коммуникацию с коллегами. Именно вместе с ними вы можете добиться успеха в рабочих вопросах, а также смело обменивайтесь идеями. Весы, на первый план у вас выйдет личная жизнь, вы захотите больше времени провести со своей второй половинкой, забыв обо всем на свете, а вот одинокие весы могут встретить своего человека. Скорпионы, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она будет на пике, благодаря этому вы сможете найти правильный выход из любой ситуации, при этом не стоит полагаться на волю случая, будет лучше, если вы все же будете брать на себя ответственность. Стрельцы, в вашей жизни могут возникать новые события, с которыми вы пока не знаете, как справиться. Астрологи советуют вам советоваться с более опытными людьми, чтобы не совершить ошибку. Козероги, день будет благоприятным для планирования. По мнению экспертов, вам стоит расписать все свои цели и начинать их реализовывать. Не спешите, потому что кто тише едет, тот дальше и будет. Водолеи, никому не позволяйте нарушать ваши личные границы. Берегите свою свободу, но в то же время не бойтесь подпускать к себе людей. Они могут приходить в вашу жизнь с разными целями, но это опыт. И, наконец, рыбы, проявляйте свою искренность. Это поможет вам наладить отношения с людьми, обрести новых друзей, больше выходить в свет, потому что так вы сможете более продуктивно провести свой день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор. Следим за трафиком латвийской столицы в четверг, 4 июня. В городе утренний час пик, все как положено, однако лето делает свое дело. Кстати, по погоде солнечный день и до 24 градусов. Так вот, как показывает монитор, загруженность дорог в первые летние дни ниже среднего уровня до этого времени на 8%. И это несмотря на большое количество мест дорожных работ. И далее, как вчера, Алексей Счастливчик, выезжая из дома на работу инструктором по вождению, на Гуннар Астрас обнаружил снятый асфальт и большие трудности для проезда. Какова ситуация в этом месте сегодня утром? Давайте послушаем в его новом репортаже.
1: Доброе утречко. На самом деле на Гуннар Астрас там уже сделали поплавнее все эти съезды. Они полностью еще асфальт не положили, но по сравнению со вчерашним там в разы лучше. Уже хаммер не нужен, чтобы проехать. Можно проехать на легковой, просто не на небольшой скорости.
0: Спасибо Алексею за инфу и вернемся к дорожной обстановке. Трафик сейчас в диапазоне от 3 до 4 баллов, но это в среднем, потому что есть как красные, так и бордовые пробки, в частности из-за перекрытой полосы в сторону центра перед Дегловским мостом, здесь уже можно оставить от 20 минут. Кроме того, в тройке пробочных лидеров въезд в город со стороны Бауски и на Карля Ульманя-Гатва в направлении центра. В завершении выпуска послушаем пару сообщений. Судя по всему, они взаимосвязаны. Оскар рассказал о ДТП, а Виктор о помехе на дороге.
2: Доброе утро всем. Южный мост, поближе, где съезд на Педруес, там грузовичок прижал легковушку. Правая сторона занята. Будьте аккуратны. Всем удачи.
3: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны Пардаугавы в сторону Плявники после съезда на Лубанчик и на Круспилс метров 200 вперед, стоит в правом ряду фура на аварийках. Все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
5: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
5: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
6: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu. Rally!

0: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
1: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
0: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
1: Если чё, я пахну.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Скоро исполнится год после введения ограничений на продажу алкоголя в Латвии. И первые цифры показывают, что потребление действительно снизилось, но не драматически. Падение продаж смешивается с ростом акцизов, изменением привычек и поиском обходных путей. Сокращение времени продажи спиртных напитков произошло, и ограничение рекламы произошло. По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2024 год, Латвия по уровню потребления алкоголя на душу населения занимает второе место после Португалии, 11,7 литра. Ограничения на торговлю и рекламу алкоголя вступили в силу в августе прошлого года после долгих широких дискуссий. Против них возражали как торговцы, так и производители. Уменьшился ли объем переданного для потребления алкоголя за этот период? Как сообщила замдиректора налогового управления СГД Илзе Боранце, наибольшее падение зафиксировано не только по пиву, но и по промежуточным продуктам и винам. Однако сейчас эта тенденция немного выравнивается, идет вверх. В целом, за первые 3 месяца года объем переданных для потребления алкогольных напитков уменьшился на неполные 5%. Что касается пенного напитка, то снижение было существенно: 18,75 в январе и 12,39 в феврале. В марте другая тенденция, рост составил 3,96%, почти 4. В то же время, как пояснил представитель ВИД, изменения в потреблении алкоголя нельзя оценивать только лишь по ограничению времени работы магазинов, необходимо смотреть шире. Как мы знаем, выросли также ставки акцизного налога, что вызвало рост цен. Нужно смотреть, как у населения изменилось потребление алкоголя, не поменялась ли какая-то традиция, переход на употребление других алкогольных напитков или же вообще отказ от алкоголя. В Минздраве сообщили, что точными данными о влиянии ограничений на потребление пока не располагают, однако общее падение потребления наблюдалось уже в прошлом году. На данный момент это снижение составляет минус 0,5 литра, однако этот показатель еще может быть скорректирован, говорит зам. Руководитель отдела профилактики зависимости Минздрава Санита Лазденя. Вы знаете, я всегда человек открытый, всегда честно говорю свое мнение. Судя по этой статье, ни черта не изменилось в этой сфере. Можно было не ограничивать, не запрещать и, в общем-то, торговцам давать заработать больше, потому что толку как будто бы ноль. Это я так вижу, во всяком случае. На самом деле, ситуация по пиву мне примерно понятна. Иногда, покупаешь, периодически так случается, а потом раз резко, и понимаешь, неинтересно, невкусно, надоело, надо сделать паузу. Возможно, эта пауза была сделана как раз людьми, потому что были холодные очень месяца, и именно тогда ничего не хотелось. Вот я вспоминаю это холодное время, это холодную зиму, хотелось просто выпить горячего чаю, чтобы согреться, никаких алкогольных напитков, поэтому, в принципе, тенденция здесь обоснована. А вообще, конечно, алкоголь зло, могу сказать так честно вам. Можно вполне обходиться без него, получать кайф от жизни. Без него вообще очень здорово просыпаться с чистой головой, свежим, здоровым. Хотя не всегда это получается, даже когда не употребляешь алкоголь, просто по причине того, что либо плохо себя чувствуешь, либо там поздно лег, либо плохо спал, или еще как-то было душно. В общем, разные причины присутствуют. Вот минувшей ночью, скажем так, я как-то спал не очень, и сегодня немного, как мне кажется, разбит, хотя ничего не употреблял. Я желаю вам здорового образа жизни. Все-таки, мне кажется, это модно, я так думаю. И что касается алкоголя, то ближайший праздник Лиго, в общем-то, наверное, покажет многое, насколько вообще латвийцы отошли от алкоголя или не отошли. Мне кажется, стоит сравнить цифры прошлого года, позапрошлого и это. Вот если они будут меньше, чем годами раньше, тогда уже можно понимать, что потребление алкоголя снизилось. Мне кажется, это будет существенная лакмусовая бумажка. Вот такие новости, друзья, мы продолжаем. Едем вперед.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Вы лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
6: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: из последних новостей.
1: Вот такая и новость, еще больше, наверное, социальная. Рынок труда стоит на пороге исторических изменений. Новая директива Европейского парламента и Совета ЕС о прозрачности оплаты труда изменит правила игры, потребовав от работодателя обеспечивать ровную оплату труда женщин и мужчин. Что это будет означать для работодателей и работников, отвечают эксперты одного из латвийских банков. Новое регулирование существенно расширит права работников-соискателей. Во время собеседования работодатель больше не сможет спрашивать о нынешней или предыдущей зарплате кандидата. Разрешено будет спрашивать только о желаемом уровне оплаты труда и должности, на которую он претендует. Одновременно информация о заработной плате больше не будет считаться конфиденциальной, и при желании работник сможет обсуждать ее с коллегами или другим работодателем. Работники смогут гораздо более открыто задавать вопросы, обсуждать оплату труда также раз в год, запрашивать информацию о средней зарплате мужчин и женщин в своей должностной категории. Интересно. А вот работодателям необходимо будет создавать полностью прозрачную систему оплаты труда, оценив все должности в организации по единым критериям, независимым от пола. Например, будут учитываться навыки и опыт, необходимые для выполнения работы, уровень умственной нагрузки, объем принимаемых решений и другие факторы. Также необходимо будет определить принципы начисления заработной платы и регулярно рассчитывать различия в оплате труда как по компании в целом, так и по отдельным категориям должностей. Законопроект в Латвии пока не принят, поэтому директива не вступит в силу с 7 июня. С учетом изменений в правительстве неизвестно, когда это произойдет. Латвийский подход предусматривает расчет не только основной переменной части заработной платы, но и различных дополнительных льгот, что создаст для работодателей значительную административную нагрузку. Опасения также вызывает требование директивы раскрывать информацию об оплате труда только в том объеме, который соответствует требованиям общего регламента по защите данных, не раскрывая персональные данные конкретных лиц, хотя с точки зрения работника информация о плате заработной больше не считается конфиденциальной. Для работодателя она по-прежнему остается конфиденциальной и должна обрабатываться в соответствии с требованиями защиты данных. Но, вы знаете, могу сказать, что, наверное, это правильно, потому что, ну, как-то вот раньше привыкли, знаете, такой колхозный способ, метод говорить обо всем, задавать неловкие вопросы, а человек не понимает, что делать, ему отвечать на них или нет. Это, знаете, как вот запретили фотографировать людей, да, без их согласия, так и здесь запретили без согласия людей спрашивать какие-то вещи, задавать неудобные вопросы, например, про зарплату. Ну, вы еще спросите, как вы любите, не знаю, там, любовью заниматься, да, или сколько раз в день, месяц, год вы это делаете. Вот, совершенно никому не нужна информация, так и здесь, в принципе, наверное, все правильно, чинно, честно и благородно. Я, знаете, что пожелаю вот после этой новости? Чтобы было куда устраиваться на работу, вот, и чтобы зарплата приходила вовремя, и никто вас не кидал, вы работали, получили удовольствие от своей работы и зарабатывали прекрасные деньги. Вот что хочется пожелать. Наша программа продолжается. Меня зовут Кирилл Низовцев. Движемся дальше.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Вот вроде погожий день, чудесное утро, но мы уже получили несколько сообщений с дорог от неравнодушных водителей на самые разные темы. Друзья, если на вашем пути что-то произошло, что-то случилось или что-то мешает движению, непременно сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы же продолжаем следить за трафиком. Он сейчас в диапазоне от 4 до 5 баллов и, скорее всего, отметку пятерки преодолеет вот как раз сейчас, ближе к 9 часам. Нагрузка на Рижские магистрали и улицы распределяется неравномерно. Где-то густо, где-то, если не пусто, то достаточно легко и комфортно можно проехать. Но мы о трудностях. Самые сложные места на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, на Карля-Ульманя-Гатве в направлении Островного моста, а также на Деглова в сторону центра, где перед въездом на мост перекрыта полоса и создалась приличная пробка. Здесь можно оставить от 25 до 30 минут. Еще обратим внимание на ДТП на Гане-Будамбис. О нем рассказала слушательница Реда около 8 утра. Затем сообщила, что аварию с фурой вроде разобрали, однако затор в направлении Саркандавговы еще остается. Будем на дорогах внимательны. В общем и целом аварийность остается на этой неделе высокой, на уровне 90 ДТП за сутки. К примеру, в среду было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных инцидента. В них пострадали 13 человек, в том числе 4 пешехода и 3 велосипедиста. Более подробно о свежей сводке госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» примерно через час. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты – Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки. Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: То время.
1: Сегодня в рубрике «То время» поговорим про уникальную машину Porsche, легендарную модель Porsche 911. В задачи автоконцерна Porsche не входило создание авто, которое будет пользоваться популярностью на протяжении практически 50 лет. Это произошло случайно. Первую модель 911 выпустили взамен устаревшей версии Porsche 356. Ее сделали более удобной для скоростной езды. История Porsche 911 начинается с 1963 года. Именно тогда он был представлен публике на автосалоне во Франкфурте своим разработчиком Фердинандом Порше-младшим. Это был предсерийный экземпляр. В рыночных масштабах авто стали выпускать спустя год, и тогда Porsche представили в Париже. Первоначально номер 911 был лишь очередным стандартным номером, который присваивается всем моделям, но из-за рыночного успеха этого авто было принято решение в виде исключения оставить за этой моделью данный цифровой номер. Это случилось единственный раз за историю Porsche. Первую версию 911 сняли с производства лишь в 1974. За время ее существования было около 8 различных модификаций и обновлений. Уже с 1974 года вплоть до 85-го стали выпускать второе поколение машин этой марки. Правда, уже по другим заводским номерам 930. Хотя компания Porsche считает, что и 911, и 930 – это все одно поколение, но мнение общественности не опровергает. Новый период в истории развития обновленного авто Porsche начинается после 1990-го, когда с конвейера сошла последняя классическая модель авто. Модифицированный Porsche Carrera S представлен миру в 2011-м. По мнению критиков, автомобиль стал более фотогеничным. Дело было в том, что в новой модели уменьшили угол наклона лобового стекла, плюс удлинили крышу. В целом, все современные модели эволюционировали. Изменения произошли как внешние, так и внутренние. Например, сделали более элегантную форму фар. Передние кресла также имеют 9 настроек комфорта для пассажиров. Смотря на Porsche Carrera 911S, можно заметить некоторое сходство с первой, той самой моделью. И в новом Porsche стоит 6-цилиндровый двигатель объемом 3,8, мощностью 400 лошадей, а также 7-ступенчатая механика. На новых версиях авто радиус колес увеличили до 20 дюймов. Для этого пришлось расставить дальше друг от друга фары, расширить крылья. К тому же авто оснастили электромеханическим усилителем руля ZF для экономии топлива и повышения комфортности при движении купе, а также снизили вес на 40 кг. Напомню, речь идет о Porsche, которая была представлена в 2011 году. Ну, в общем-то, возможно, какая-то есть более свежая информация, однако у меня вот такая в данный момент. Друзья мои, интересная история, конечно, сам послушал и что-то для себя отметил, но потом где-нибудь в компании обязательно блесну своими знаниями. Ну и вы также не ударьте в грязь лицом.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Корзина низких цен существенно не изменила ситуацию с ценами на продукты в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Инициатива «Корзины низких цен», как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили агентству «Лето» банковские экономисты. Как заявил главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургалис, как и прогнозировалось ранее, корзина низких цен не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке, указал он. Пургалис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе «Корзины низких цен». В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителей, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен, указал экономист «Цитадель». По словам главного экономиста СБ банка Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. Притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне, уточнил экономист. Он выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс.

0: облачный, умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
2: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час. Доброе утро. Здравствуйте всем. Я Кирилл Низовцев. Продолжается наша программа. До конца этого часа будем вместе. Сегодня в этот день на свет появился знаменитый политик Алексей Навальный, к сожалению, покинувший этот мир какое-то количество лет назад, уже не помню какое. Анджелина Джоли отмечает сегодня свой день рождения. Кстати, по теме Ричарда Гира, который вчера посетил Латвию, люди писали, ну, скоро Анджелина должна приехать. Ну, если бы приехала, собственно, я думаю, что было бы очень даже неплохо. Любая красивая женщина в Латвии, хотя в Латвии много красивых женщин, пусть будет еще их больше, это, конечно, только лишь к счастью, к улыбкам, к добру, к любви. Советский хоккеист и тренер Виктор Тихонов родился в этот день. Дирижер Евгений Бравинский, Аполлон Майков. Русский поэт, член-корреспондент Петербургской академии наук Михаил Бестужев-Рюмин. Русский офицер-декабрист, примерно из той же темы, как я понимаю, примерно. Значит, также Алексей Ермолаев родился, военачальник, и Франсуа Кене, французский экономист. Сегодня такие, я бы сказал, наверное, политические больше деятели и такие, знаете, противники, наверное, существующей системы, судя по всему, появились на свет. Вот такой вот день. Ну, такое бывает, друзья мои. Неважно, противники вы или вы соратники, или вы поддерживаете все, что происходит вокруг вас. Неважно, здесь, еще где-то. Может быть, даже в школе, где учится ваш ребенок, или у вас на работе. Знаете, всегда найдутся какие-то слова, которые, в общем-то, будут идти вразрез с мнением окружающих. Неважно, какой вы человек. Если вы, так сказать, честны перед собой, это, наверное, прекрасно, и прекраснее этого быть не может. До 10 утра я, честный Кирилл Низовцев, буду вместе с вами. Честно отработаю ближайший час. Обещаю, что все будет очень даже классно и гармонично. Мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Скоро исполнится год после введения ограничений на продажу алкоголя в Латвии. И первые цифры показывают, что потребление действительно снизилось, но не драматически. Падение продаж смешивается с ростом акцизов, изменением привычек и поиском обходных путей. Сокращение времени продажи спиртных напитков произошло, и ограничение рекламы произошло. По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2024 год, Латвия по уровню потребления алкоголя на душу населения занимает второе место после Португалии, 11,7 литра. Ограничения на торговлю и рекламу алкоголя вступили в силу в августе прошлого года после долгих широких дискуссий. Против них возражали как торговцы, так и производители. Уменьшился ли объем переданного для потребления алкоголя за этот период, как сообщила замдиректора налогового управления СГД Илза Боранце, наибольшее падение зафиксировано не только по пиву, но и по промежуточным продуктам и винам. Однако сейчас эта тенденция немного выравнивается, идет вверх. В целом, за первые три месяца года объем переданных для потребления алкогольных напитков уменьшился на неполные 5%. Что касается пенного напитка, то снижение было существенно в 18,75 в январе и 12,39 в феврале. В марте другая тенденция, рост составил 3,96%, почти 4%. В то же время, как пояснил представитель ВИД, изменения в потреблении алкоголя нельзя оценивать только лишь по ограничению времени работы магазинов, необходимо смотреть шире. Как мы знаем, выросли также ставки акцизного налога, что вызвало рост цен. Нужно смотреть, как у населения изменилось потребление алкоголя, не поменялась ли какая-то традиция, переход на употребление других алкогольных напитков или же вообще отказ от алкоголя. В Минздраве сообщили, что точными данными о влиянии ограничений на потребление пока не располагают, однако общее падение потребления наблюдалось уже в прошлом году. На данный момент это снижение составляет минус 0,5 литра, однако этот показатель еще может быть скорректирован, говорит зам. Руководитель отдела профилактики зависимости Минздрава Санита Лазденя. Вы знаете, я всегда человек открытый, всегда честно говорю свое мнение. Судя по этой статье, ни черта не изменилось в этой сфере. Можно было не ограничивать, не запрещать и, в общем-то, торговцам давать заработать больше, потому что толку как будто бы ноль. Это я так вижу, во всяком случае. На самом деле, ситуация по пиву мне примерно понятна. Иногда, покупаешь, периодически так случается, а потом раз резко и понимаешь, неинтересно, невкусно, надоело, надо сделать паузу. Возможно, эта пауза была сделана как раз людьми, потому что были холодные очень месяца, и именно тогда ничего не хотелось. Я вспоминаю это холодное время, это холодную зиму, хотелось просто выпить горячего чаю, чтобы согреться, никаких алкогольных напитков, поэтому, в принципе, тенденция здесь это обосновано. А вообще, конечно, алкоголь зло, могу сказать так честно вам. Можно вполне обходиться без него, получать кайф от жизни. Без него вообще очень здорово просыпаться с чистой головой, свежим, здоровым. Хотя не всегда это получается, даже когда не употребляешь алкоголь. Просто по причине того, что либо плохо себя чувствуешь, либо там поздно лег, либо плохо спал, или еще как-то было душно. В общем, разные причины присутствуют. Минувшей ночью, скажем так, я как-то спал не очень. И сегодня немного, как мне кажется, разбит. Хотя ничего не употреблял. Я желаю вам здорового образа жизни. Все-таки, мне кажется, это модно, я так думаю. И что касается алкоголя, то ближайший праздник Лиго, в общем-то, наверное, покажет многое, насколько вообще латвийцы отошли от алкоголя или не отошли. Мне кажется, стоит сравнить цифры прошлого года, позапрошлого и этого. Если они будут меньше, чем годами раньше, тогда уже можно понимать, что потребление алкоголя снизилось. Мне кажется, это будет существенная лакмусовая бумажка. Вот такие новости, друзья, мы продолжаем. Едем вперед.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесерс.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит найти баланс между работой и отдыхом. Если вы всецело будете отдаваться делу и не оставлять себе времени на передышку, то совсем скоро можете почувствовать выгорание. Тельцы, астрологи советуют вам больше времени провести с близкими, чтобы вы могли еще больше сблизиться с ними и насладиться общением. Вы получите массу удовольствия. Близнецы, в этот день вы можете получить интересное предложение по работе. Возможно, в последнее время вам не хватало новых вызовов, однако сейчас все изменится. Вы превзойдете сами себя. Раки, вам нужно обрести гармонию внутри себя. В этом вам помогут разного рода духовные практики, в том числе и медитации. По мнению астрологов, именно они окажут позитивное влияние на ваше эмоциональное состояние. Львы, в этот день вам необходимо проявить уверенность в себе. Ни в чем не сомневайтесь, поэтому вы способны добиться невероятных высот. К тому нужно приложить усилия, но у вас все получится. Дева, рекомендуется наладить коммуникацию с коллегами. Именно вместе с ними вы можете добиться успеха в рабочих вопросах, а также смело обменивайтесь идеями. Весы, на первый план у вас выйдет личная жизнь, вы захотите больше времени провести со своей второй половинкой, забыв обо всем на свете, а вот одинокие весы могут встретить своего человека. Скорпионы, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она будет на пике, благодаря этому вы сможете найти правильный выход из любой ситуации, при этом не стоит полагаться на волю случая, будет лучше, если вы все же будете брать на себя ответственность. Стрельцы, в вашей жизни могут возникать новые события, с которыми вы пока не знаете, как справиться. Астрологи советуют вам советоваться с более опытными людьми, чтобы не совершить ошибку. Козероги, день будет благоприятным для планирования. По мнению экспертов, вам стоит расписать все свои цели и начинать их реализовывать. Не спешите, потому что кто тише едет, тот дальше и будет. Водолеи, никому не позволяйте нарушать ваши личные границы. Берегите свою свободу, но в то же время не бойтесь подпускать к себе людей. Они могут приходить в вашу жизнь с разными целями, но это опыт. Наконец, рыбы, проявляйте свою искренность, это поможет вам наладить отношения с людьми и обрести новых друзей. Больше выходите в свет, потому что так вы сможете более продуктивно провести свой день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūrmalā lietā. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: из последних новостей.
1: Вот такая и новость, еще больше, наверное, социальная. Рынок труда стоит на пороге исторических изменений. Новая директива Европейского парламента и Совета ЕС о прозрачности оплаты труда изменит правила игры, потребовав от работодателя обеспечивать ровную оплату труда женщин и мужчин. Что это будет означать для работодателей и работников, отвечают эксперты одного из латвийских банков. Новое регулирование существенно расширит права работников-соискателей. Во время собеседования работодатель больше не сможет спрашивать о нынешней или предыдущей зарплате кандидата. Разрешено будет спрашивать только о желаемом уровне оплаты труда и должности, на которую он претендует. Одновременно информация о заработной плате больше не будет считаться конфиденциальной, и при желании работник сможет обсуждать ее с коллегами или другим работодателем. Работники смогут гораздо более открыто задавать вопросы, обсуждать оплату труда также раз в год, запрашивать информацию о средней зарплате мужчин и женщин в своей должностной категории. Интересно. А вот работодателям необходимо будет создавать полностью прозрачную систему оплаты труда, оценив все должности в организации по единым критериям, независимым от пола. Например, будут учитываться навыки и опыт, необходимые для выполнения работы, уровень умственной нагрузки, объем принимаемых решений и другие факторы. Также необходимо будет определить принципы начисления заработной платы и регулярно рассчитывать различия в оплате труда как по компании в целом, так и по отдельным категориям должностей. Законопроект в Латвии пока не принят, поэтому директива не вступит в силу с 7 июня. С учетом изменений в правительстве неизвестно, когда это произойдет. Латвийский подход предусматривает расчет не только основной переменной части заработной платы, но и различных дополнительных льгот, что создаст для работодателей значительную административную нагрузку. Опасения также вызывает требование директивы раскрывать информацию об оплате труда только в том объеме, который соответствует требованиям общего регламента по защите данных, не раскрывая персональные данные конкретных лиц, хотя с точки зрения работника информация о плате заработной больше не считается конфиденциальной. Для работодателя она по-прежнему остается конфиденциальной и должна обрабатываться в соответствии с требованиями защиты данных. Но, вы знаете, могу сказать, что, наверное, это правильно, потому что, ну, как-то вот раньше привыкли, знаете, такой колхозный способ, метод говорить обо всем, задавать неловкие вопросы, а человек не понимает, что делать, ему отвечать на них или нет. Это, знаете, как вот запретили фотографировать людей, да, без их согласия, так и здесь запретили без согласия людей спрашивать какие-то вещи, задавать неудобные вопросы, например, про зарплату. Ну, вы еще спросите, как вы любите, не знаю, там, любовью заниматься, да, или сколько раз в день, месяц, год вы это делаете. Вот, совершенно никому не нужна информация, так и здесь, в принципе, наверное, все правильно, чинно, честно и благородно. Я, знаете, что пожелаю вот после этой новости? Чтобы было куда устраиваться на работу, вот, и чтобы зарплата приходила вовремя, и никто вас не кидал, вы работали, получили удовольствие от своей работы и зарабатывали прекрасные деньги. Вот что хочется пожелать. Наша программа продолжается. Меня зовут Кирилл Низовцев. Движемся дальше.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Неожиданно сложным и событийным получилось сегодняшнее утро с точки зрения трафика в латвийской столице. Были и ДТП, были и крупные пробки. Некоторые остаются до сих пор, хотя и уменьшились в размерах. Тем не менее, утро переходит в день при отличной видимости и хорошей погоде. Важно оставаться внимательными и не расслабляться за рулем. Об этом предупреждает водитель большегруза Геннадий Левченко.
2: Доброе утро. На въезде в Балтезер со стороны Риги в сторону Адажей устанавливают фоторадар.
1: Спасибо Геннадию за инфу. Аппарат уже установили, и он с удовольствием щелкает нарушителей скоростного режима. Мы же обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, по Риге и столичному региону зарегистрировано 92 ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе 3 пешехода и 4 велосипедиста. Патрульные составили 77 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения. Задержали одного в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он попал серьезно, уголовное дело, штраф и машина конфискована. А вчера вечером к нам обратился человек по имени Сергей. Он нашел кошелек с документами на имя Руслана. Мы также в автомониторе призывали забывчивого водителя вернуться и пропажу забрать. Что в итоге и случилось. Через 2 часа кошелек вернулся к владельцу. А Сергею, работающему в Максиме на Лиданю 3, большой респект. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и хорошего летнего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья мои, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня, в четверг, 4 июня, я, вы знаете, водолей по знаку зодиака, родился в конце января и очень люблю воду и водные всякие развлечения, особенно зимой, когда холодно, очень хочется, в водичке поплавать, в джакузи посидеть, в баньках погреться. И вот новость, в общем-то, для меня, правда, летняя новость. В эту пятницу, уже завтра, пляжный аквапарк в Вентспилсе начинает летний сезон и будет работать до конца августа ежедневно с 11 до 21 часа. Вообще, в Вентспилсе был я один раз несколько лет назад. Вы знаете, скажу, что мне очень понравилось. Но в аквапарке в этом лично я не был ни разу. В общем, я думаю, что надо будет сделать визит, такую поездочку. И вам, в общем-то, того же советую. Есть у меня там знакомый в Вентспилсе. Может быть, в гости зайду, кто знает. Возможно, так и случится. Все на сегодня, друзья мои, в гости. Зайду я к вам завтра с 7 утра в пятницу 5 июня. Если вы будете в это время с нами, я буду очень благодарен каждому из вас. А на данный момент говорю спасибо за компанию. Последний 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока, друзья.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про оборону.
1: При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Спуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию, поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов.
3: Про недвижимость.
1: В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире, в Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сказать, что в 90-е песни группы «Дюна» звучали отовсюду, это не сказать ничего. Легкие и ироничные тексты нравились не только взрослым, легко читающим между строк, но и детям, которым просто было весело, без всякого подтекста. Для поколения 90-х «Дюна» навсегда осталась одним из самых ярких музыкальных символов времени. Во главе коллектива уже много лет стоит Виктор Рыбин. Сегодня он не только продолжает выступать с группой, но и активно занимается сольными проектами, часто записывая песни вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой. Представляем премьеру новой песни группы «Дюна» «Романтика руля». Песня, которая уверенно закрепится в ротации Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионетте.
5: 10 июня. Spēlēt Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пахну.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые – еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики, а также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце и помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели – все как положено, и все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают, и все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Лидл стоит того.
5: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
6: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
7: Большие города.
8: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
9: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про премьер-министра.
1: В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс.
2: Про медицину.
1: Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше.
2: Про оружие.
1: Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. «Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона», – подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязала ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Если вы решили положить плитку, важно подобрать материал правильно. Лучше всего подходит керамогранит. Он прочный, не боится влаги и выдерживает вес мебели. Керамическая плитка тоже подойдет, но выбирайте ту, что рассчитана именно на пол. Она плотнее и надежнее настенной. При выборе обратите внимание на размер. Крупная плитка визуально увеличивает пространство, поэтому ее проще мыть, и она выглядит аккуратнее. Для небольших комнат подойдет плитка среднего формата, а вот мелкая мозаика больше подойдет для акцентов или ванных зон. На светлой плитке помещение кажется просторнее, но в прихожей или коридоре лучше выбрать оттенки чуть темнее. Так грязь и пыль будут менее заметны. Хорошая плитка должна быть не только красивой, но и практичной. Проверяйте уровень износостойкости, влагопоглощение и твердость поверхности. Эти показатели указываются на упаковке и помогают понять, насколько долго покрытие прослужит без трещин и сколов. И самое важное – это укладка. Даже идеальная плитка не будет выглядеть аккуратно, если основание неровное. Перед укладкой проверьте, чтобы пол был ровным и чистым, а швы получались одинаковыми по ширине. Хорошо подобранная и правильно уложенная плитка служит годами и не требует ухода.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
5: Jūrmalā lieta. Tri večera, katorē nepavtarēca. Laima randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
6: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный юго-восточный от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.

0: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien piostudio.lv.
1: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshoservice.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Подушки безопасности.
1: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про проверки.
2: В четверг в Венспилсе проходят крупнейшие на сегодняшний день антитеррористические учения Windows 2026, организованные службой госбезопасности. В ходе учения оперативные службы проверяют готовность к реагированию и взаимодействию в ситуации, когда вооруженные террористы захватили порт и пассажирский паром. Служба госбезопасности впервые проводит антитеррористические учения в Венспилсе, продолжая начатый в предыдущие годы цикл региональных учений. В учениях задействовано рекордное число участников – около 600 человек.
3: Про топливо.
2: Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября.
3: Про недвижимость.
2: В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире, в Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

это будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе. И не жалею.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сказать, что в 90-е песни группы «Дюна» звучали отовсюду, это не сказать ничего. Легкие и ироничные тексты нравились не только взрослым, легко читающим между строк, но и детям, которым просто было весело, без всякого подтекста. Для поколения 90-х «Дюна» навсегда осталась одним из самых ярких музыкальных символов времени. Во главе коллектива уже много лет стоит Виктор Рыбин. Сегодня он не только продолжает выступать с группой, но и активно занимается сольными проектами, часто записывая песни вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой. Представляем премьеру новой песни группы «Дюна» «Романтика руля». Песня, которая уверенно закрепится в ротации Авторадио.

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар, особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Реклама.

0: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

чувств. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

0: они.
1: Интересный факт. Музыка в автомобиле. Мы давно уже не представляем себе поездки без музыки. А вот первое радио в машине появилось только в 1930 году. Причем за его установку нужно было заплатить большие деньги. Это примерно 1/6 от стоимости всего автомобиля. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: за милых дам.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: Don't worry, be happy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про регионы.
2: Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах.
3: Про транспорт.
2: Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года.
3: Про вооруженные силы.
2: При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию. Поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, well done и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса, промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Лишь бы ты всегда была моей.
1: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
2: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
3: Вы реально делаете мой день.
4: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Reklama.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис LV. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф в исполнении Джуда Лоу пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепая. Концертный зал Путвейни. И 13 июня Елгава. Концертный зал Митова.
7: Билеты Билишу Парадизе.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про премьер-министра.
1: В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс.
2: Про медицину.
1: Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить

0: Работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше.
1: Про оружие.
0: Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. «Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона», – подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

Хотели что-то отметить вместе с народной передачей «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный летний привет. 4 июня на календаре. На Авторадио Латвия, по сути, уже началась программа «По заявкам». Как обычно, они принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Ну что ж, пора начинать. Здравствуйте, Авторадио. Хотим поздравить нашу дорогую Татьяну с днем рождения. Пожелать крепкого здоровья, огромного счастья, любви, удачи, исполнения всех желаний и побольше радостных моментов в жизни. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, теплом и хорошим настроением. Передайте, пожалуйста, для нее песню «Оранжевые сны». Это поздравление от подруг Натальи и Инны. Все, что хотели, они от души пожелали, а также выбрали музыкальный подарок. Что и говорить, настоящие подруги. Мы также поздравляем вас, Татьяна, и слушаем Анни Лорак в позитивной передаче «Только для вас».

Добрый день, любимое радио. Так начинается следующее послание в программу «Только для вас» от Риты. Сегодня особенный день. Мы отмечаем день рождения замечательной женщины Ольги Павловской. Дорогая Ольга, хотим сказать тебе как можно больше теплых слов. Спасибо за твою доброту, заботу, за то, что ты всегда создаешь уют. Вот как сейчас, за этим праздничным столом. Пусть этот день с песнями авторадио и душевными разговорами запомнится надолго. Здоровье будет крепким, настроение отличным, а в доме всегда царит тепло и достаток. Пусть наша женская дружба только крепнет с годами, а каждый новый день дарит маленькие радости. Мы тебя очень любим, ценим и прямо сейчас поднимаем за тебя бокалы. С днем рождения! Прекрасное пожелание, а к нему еще шикарный музыкальный подарок. Песня Гарика Сукачева к вашему празднику. Она спета для любимой женщины и называется «Ольга». Поздравляем!

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: 10 июня. Спелла Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

На Авторадио Латвия продолжается программа по заявкам. Нам пишет Марина. Привет, любимое Авторадио. Желаю всем хорошего дня и отличного настроения. А себе желаю много терпения. До лига мне придется работать без выходных. Дорогой ведущий, рассчитываю на вашу поддержку и на хорошую музыку. Да, Марина, лето на дворе, вы вся в работе. А что за работа такая, что приходится трудиться, не покладая рук и практически без выходных? Но что касается поддержки, то мы всегда готовы подзарядить вас позитивом и положительной музыкальной энергией. Пусть песенка про Марину задаст правильный ритм и поднимет вам настроение.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама. Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

Волшебный час пожеланий, поздравлений, а также музыкальных приветов на Авторадио Латвия продолжается. И мы получили следующую заявочку. Здравствуй, Авторадио. Хочу передать привет любимому мужу Сергею. Едем на хутор сажать помидоры. Поставьте нам песню про белые розы. Но эта просьба прилетела от Лены. Что ж, у каждого свои хлопоты и заботы. Кто-то вот помидоры едет сажать. А на дорожку мы вам Диму Билана для бодрости духа и крепости тела. Это вам пригодится. В общем, все, как просили.

Не обошлось сегодня без весточки от нашего главного меломана Ольги. В музыкальную передачу «Только для вас» от нее поступила заявка. Привет, Авторадио. Я коротко. Включите в программу песню «Реки Вавилона». Всем большущий привет. Вам тоже, Ольга, пожелаем прекрасного летнего настроения, отличного самочувствия. Ну а что касается солнечной группы Бонни М и в частности этой песни, то действительно мы ее давненько не слушали, тем приятнее это будет сделать прямо сейчас в программе по заявкам «Только для вас».

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
4: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
6: Билеты Билишу Парадизе.

И вот уже наступил момент для заключительной заявки на сегодня. Нам пишет Григорий. Поздравляем нашего Сережку с юбилеем. Отличного настроения, эффектных подарков в твой день рождения. Крепкого здоровья маме твоей, брату, жене, детям, а также родным и близким. Оставайся таким же ярким и творческим человеком. Без самоиронии никуда. Она и есть тот стержень и сила движения. Пусть этот год подарит тебе много сюрпризов. Сергей, сегодня все для вас. Что касается сюрпризов, то пусть они будут исключительно приятными, а слушать мы будем вашу честь песню Михаила Шуфутинского «Заходите к нам на огонек», как и просил Григорий. На этом, друзья, программа по заявкам только для вас на сегодня завершается, но продолжится завтра на том же месте в тот же час.

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр.
2: Про регионы.
1: Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах.
2: Про транспорт.
1: Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвес Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года.
2: Про погоду.
1: В пятницу 5 июня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сказать, что в 90-е песни группы «Дюна» звучали отовсюду, это не сказать ничего. Легкие и ироничные тексты нравились не только взрослым, легко читающим между строк, но и детям, которым просто было весело, без всякого подтекста. Для поколения 90-х «Дюна» навсегда осталась одним из самых ярких музыкальных символов времени. Во главе коллектива уже много лет стоит Виктор Рыбин. Сегодня он не только продолжает выступать с группой, но и активно занимается сольными проектами, часто записывая песни вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой. Представляем премьеру новой песни группы «Дюна» «Романтика руля». Песня, которая уверенно закрепится в ротации Авторадио.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servis tīklā.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

0: с тобой.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Лето — это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар, особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено, и все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают, и все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор — это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билетшу-сервис.
5: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Венспилсе проходят антитеррористические учения. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В четверг, 4 июня, в Венспилсе проходят масштабные антитеррористические учения «Виндау-2026». Отрабатывается ситуация, когда вооруженные террористы захватили порт, пассажирский паром и взяли заложников. В учениях задействовано рекордное количество участников – около 600 человек. В ходе учения оперативные службы и другие структуры антитеррористической системы в общей сложности более 20 организаций проверяют готовность к реагированию и взаимодействию между собой в описанной ситуации. Среди участников представители кризисного центра «Скалдес», паромной компании «Стена Лайн» и ряд других предприятий, расположенных в Венспилском порту. Учения организованы службой госбезопасности Латвии с развертыванием всех сил. Венспилс впервые принимает антитеррористические учения службы госбезопасности в рамках регионального цикла учений. Сегодня в связи с проведением учений в Венспилсе, особенно в порту и его окрестностях, наблюдается интенсивное движение транспорта оперативных служб и национальных вооруженных сил, а также полеты вертолетов на малой высоте. Служба призывает отнестись к учениям с пониманием, поскольку их главная цель – укрепление общественной безопасности. Существенных ограничений движения транспорта в Венспилсе во время учений не планируется. Служба госбезопасности подтвердила, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время остается низким, и имеющаяся у службы информация не указывает на возможное изменение ситуации в ближайшее время.
0: Про погоду.
1: В пятницу и субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курземе. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20, +25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15, +22 градуса и будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода. Временами ожидаются дожди и грозы. В середине недели станет прохладнее. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также может быть теплее обычного. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Пьеха. «Летай над землей».

0: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенное в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Визионет. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Visionet.
7: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, Bilešu servis.
8: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
9: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтере» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
10: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтере».
11: Если чё, я пахну.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Лидл стоит того.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
7: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilishuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: С началом лета и уходом школьников на длинные каникулы заметно увеличилось количество мест, где ведутся дорожные работы. Об этом, кстати, сообщают наши пилоты микс-медиагруппы Александр Рязанов и Алексей Счастливчик.
2: Добрый день. Улица Деглова, если двигаться со стороны Дегловского моста в сторону кольца Лубанас, начиная от Ницгалес и дальше там на каждом перекрестке, там Гунарастра, Сахарова, Илукстес, там на этих перекрестках и вообще, где есть пешеходные переходы, там снят верхний слой асфальта. Я так понимаю, это связано со строительством новой велосипедной дорожки, ну и будет, наверное, какие-то новые пешеходные переходы и продолжение велодорожек. Поэтому там довольно приличные такие ямки. Смотрите осторожно, не разгоняйтесь, потому что, ну, можно так прям очень неприятненько попасть. Всем удачи и будьте внимательны за рулем.
3: Дорожная информация. Каменный мост в сторону центра. В левом ряду на съезде происходят работы. Из-за этого пробочка на самом мосту и все подъезды к нему тоже плотненько забиты. Всем удачи на дорогах.
1: Благодарим Алексея и Александра за инфу и отметим, что обо всех местах дорожных работ, конечно, рассказать невозможно, но по мере поступления сообщений на актуальные темы будем давать их в эфир в Автомониторе. Вы тоже, друзья, присылайте по номеру 2299-4949 через WhatsApp. В общем и целом, обстановка уже достаточно сложная, хотя трафик только преодолел 6 баллов. Но это в среднем. Уже есть красные заторы и бордовые пробки, в которых мы всем пожелаем выдержки, терпения и взаимной вежливости. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
6: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке.

значит рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, не ту, про таких не боюсь.

0: Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: А то, что облак рисует, а все могло бы быть по-другому.
1: Первое автомобильное радио.

0: 3 Лайф-М.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Введение системы двух корзин в здравоохранении откладывается до конца года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря 2026 года. Поправки рассматривались в срочном порядке. Принятые изменения предусматривают, что до конца этого года жители сохранят право получать медицинские услуги в сфере государственного обязательного страхования здоровья независимо от уплаченных взносов. Прежнее регулирование предусматривало введение системы двух корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось. Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежнюю доступность медицинских услуг для всех жителей. Предложенные изменения не окажут влияния на государственные или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой.
0: Про полицию.
1: На этой неделе в Резекне, Резекненском и Маденском краях полиция в ходе 10 обысков обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человека и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975-1979 и 1977 года рождения, а 4 июня еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги 3145 евро, на которые будет наложен арест. Госполиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к 2 задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы. За преступление предусмотрено наказание по 2 статьям Уголовного закона, за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение, перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака будет выглядывать солнце. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сказать, что в 90-е песни группы «Дюна» звучали отовсюду, это не сказать ничего. Легкие и ироничные тексты нравились не только взрослым, легко читающим между строк, но и детям, которым просто было весело, без всякого подтекста. Для поколения 90-х «Дюна» навсегда осталась одним из самых ярких музыкальных символов времени. Во главе коллектива уже много лет стоит Виктор Рыбин. Сегодня он не только продолжает выступать с группой, но и активно занимается сольными проектами, часто записывая песни вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой. Представляем премьеру новой песни группы «Дюна» «Романтика руля». Песня, которая уверенно закрепится в ротации Авторадио.

0: Автомонитор.
1: На глазах накаляется обстановка на магистралях и улицах латвийской столицы. Идет полным ходом вечерний разъезд. 6 баллов было еще полчаса назад. За это время с работы уже выехали 5-часовые и также влились в поток, который сдерживают многочисленные места дорожных работ. Кстати, Алексей Счастливчик обновил инфу по поводу ремонта на Каменном мосту на съезде в сторону центра в левом ряду. Там работы к часу пик свернули, а работники уехали. Но заторы в Пардаугаве по направлению к мосту остались. На другую тему 10 минут назад прислал сообщение Валентин Юсин.
2: Всем привет. Улица Ханзас перед Валдемаром. В левом ряду стоит машинка на аварийках. Да, ее все объезжают. Там сейчас будут пробки. Стоит мужик, заведенная машина. Это мешает, да?
1: Спасибо Валентину. Мы еще раз убеждаемся, улицы полны неожиданностей, обстановка на дорогах постоянно меняется. Где-то ДТП уже разобрали и поехали, а где-то наоборот остановилась машина и тут же в час пик создались трудности. Не забывайте, друзья, кстати, сообщать обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. В завершение напомню, что в первой половине дня, а может быть и сейчас, работал фотик на въезде в Балтезерс со стороны Риги в направлении Адажи. В общем, будьте внимательны, соблюдать скоростной режим и ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на 1000 товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
4: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz 2 jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
7: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

дорога, как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обидой по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать. Те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полом — мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было и вот так, на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Вот и еду, и печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
4: Реклама. Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
7: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
8: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
9: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия привлекла 1 000 000 000 евро за счет эмиссии гособлигаций устойчивого развития. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Государственная касса в среду 3 июня от имени Латвии выпустила государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения 7 лет и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро с доходностью 3,525% с фиксированной купонной ставкой 3,5%. Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран. При этом общий спрос инвесторов превысил 2 миллиарда 400 миллионов евро.
0: Про Ригу.
1: С 1 марта по 31 мая инспекторы Рижской муниципальной полиции фиксировали число нарушителей среди водителей средств микромобильности. Были проверены 631 человек и зафиксировано более 600 нарушений. Главной бедой на дорогах оказалось банальное отсутствие документов. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедных прав, ни удостоверения другой категории. Еще 24 раза за руль садились подростки, которым по возрасту это запрещено. Красный свет тоже мало кого остановил. 39 человек проскочили перекрестки на запрещающий сигнал. Велосипедисты регулярно забывали, где им положено находиться. Полицейские оформили 67 протоколов за езду вне предназначенных полос, тротуаров или проезжей части. Еще 15 человек незаконно выкатились на пешеходную зону на самодвижущихся велосипедах. У самокатчиков свои антирекорды. В 14 случаях они ехали там, где нельзя. 43 раза патрульные ловили любителей кататься вдвоем на одном самокате. При этом и те, и другие регулярно забывали уступать дорогу пешеходам. В 55 случаях у водителей самокатов отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности. Еще 32 транспортных средства вообще не прошли регистрацию. Полиция зафиксировала 108 фактов неправильной парковки самокатов в зонах запрета. За 3 месяца полиция отстранила от поездок 20 водителей средств микромобильности, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ.
0: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом и обеспечивать 3 рейса в неделю. Полеты будут возобновлены с соблюдением рекомендаций, изданных Европейским агентством по безопасности полетов и ограничений, установленных страховыми компаниями. Авиакомпания продолжит непрерывно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно скорректирует расписание полетов. В конце февраля этого года Air Baltic отменила все рейсы в Тель-Авив и из него в связи с началом войны на Ближнем Востоке.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака будет выглядывать солнце. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Очередной непростой час пик в латвийской столице переживают наши водители. Самые большие трудности, как обычно, пришлись на время с 17.15 до 17.45. На мониторе было более 8 баллов и 60 заторов. После чего пробки расти перестали и продолжают постепенно снижаться, в том числе и в данный момент. При этом в черте города остается немало сложных мест. В первую очередь на всех мостах. На Славу, на Южном, на Островном, на Каменном и Вантовом. А также на Карля Ульманя-Гат и на улице Деглова, с которой еще днем мы получили сообщение от водителя такси Александра Рязанова.
2: Добрый день. Улица Деглова, если двигаться со стороны Дегловского моста в сторону кольца Лубанас, начиная от Ницгалес и дальше там на каждом перекрестке, там Гунарастра, Сахарова, Илукстес, там на этих перекрестках и вообще, где есть пешеходные переходы, там снят верхний слой асфальта. Я так понимаю, это связано со строительством новой велосипедной дорожки, но и будет, наверное, какие-то новые пешеходные переходы и продолжение велодорожек. Поэтому там довольно приличные такие ямки, смотрите осторожно, не разгоняйтесь, потому что, ну, можно так прям очень неприятненько попасть. Всем удачи и будьте внимательны за рулем.
1: Добавлю, что сегодня на Деглово можно было запросто оставить от 20 минут до получаса. И хотя все это, конечно, временно, но требует выдержки и повышенного внимания водителей. Завтра пятница. Судя по прогнозу синоптиков, изменятся погодные условия. По Латвии будет облачно и дождливо. В частности, в Риге в течение дня также ожидаются осадки. При этом температура не превысит 21 градуса. Мы будем готовы к любому развитию событий. А на сегодня о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и беспроблемного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Вкусная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, велдон и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса, промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях. Calvin
3: Harris. In the summer. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

бездна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шапке мостиком падел на берегу
0: лавочки. Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сказать, что в 90-е песни группы «Дюна» звучали отовсюду, это не сказать ничего. Легкие и ироничные тексты нравились не только взрослым, легко читающим между строк, но и детям, которым просто было весело, без всякого подтекста. Для поколения 90-х «Дюна» навсегда осталась одним из самых ярких музыкальных символов времени. Во главе коллектива уже много лет стоит Виктор Рыбин. Сегодня он не только продолжает выступать с группой, но и активно занимается сольными проектами, часто записывая песни вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой. Представляем премьеру новой песни группы «Дюна» «Романтика руля». Песня, которая уверенно закрепится в ротации Авторадио.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерзале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real.
6: I like to move it, move it. You like to move it.
5: Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерзала. Билеты Билеши Сервис.
7: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билет уже сейчас на «Билеши сервис».

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в

0: Амурс, бродяга один, Казанова.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билетшу-сервис.лв. Такое шоу нельзя пропустить.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты билетшу-сервис.лв.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Интересный факт. Известны запахи и проблемные пробки. Хорошо известный запах нового автомобиля обусловлен наличием около 60 летучих органических соединений, используемых в производстве автомобилей. Всем этим мы дышим. Особенно, когда стоим в пробках. Ведь городской автомобилист проводит в них 38 часов в год. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов. Твои шаги. Живое выступление 2015 года.

0: только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе киноафиша фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф в исполнении Джуда Лоу пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: 10 июня. Спелот Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сказать, что в 90-е песни группы «Дюна» звучали отовсюду, это не сказать ничего. Легкие и ироничные тексты нравились не только взрослым, легко читающим между строк, но и детям, которым просто было весело, без всякого подтекста. Для поколения 90-х «Дюна» навсегда осталась одним из самых ярких музыкальных символов времени. Во главе коллектива уже много лет стоит Виктор Рыбин. Сегодня он не только продолжает выступать с группой, но и активно занимается сольными проектами, часто записывая песни вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой. Представляем премьеру новой песни группы «Дюна» «Романтика руля». Песня, которая уверенно закрепится в ротации Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Электромобили. Многим может показаться, что ультраэкономические электромобили в 21 веке перевернули мир автомобильной промышленности. Но и это мнение является заблуждением. Изначально электромобиль увидел мир в конце 19-го – начале 20-го столетия. И на тот момент они были гораздо популярнее, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Алла Пугачева. «Миллион алых роз». Живое выступление 2013 года.
1: Будете петь? Отличный хор стоит. Ты посмотри, Райан. Подыграй. Приготовились. Сначала я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

К любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

пожелаю, то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу

слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу

0: все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая». Живое выступление 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Первые автомобили.
1: Еще в старинное время Карл Бенц запатентовал первую машину с бензиновым двигателем. Она имела три колеса и двигатель объемом 1,5 литра. Через 3 года его жена совершила первую поездку на автомобиле между городами. После этого был начат серийный выпуск автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Вселенная. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Бледный бармен

Та, что согласна ехать со мной. Споем? Вы все тоже являетесь частью Вселенной.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.